0: Как и большинству мужчин, доктору Дэвиду Джеремайе пришлось искать баланс между своей профессиональной и семейной жизнью. Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами Александр, и я Дмитрий. Сегодня к нам присоединится доктор Дэвид Джеремайе, который говорит о том, что дети – это дар Божий. Добро пожаловать к нам в студию, Дэвид.
1: Спасибо, что пригласили меня.
2: Мы поговорим сегодня о том, о чем часто забываем, что дети – это дар Божий.
1: Да, мы действительно об этом забываем, и поэтому я тоже очень хочу об этом поговорить. Я часто слышу, как родители говорят, что дети – это их крест, это испытание для них. Хотя и согласен, что все мы сталкиваемся с испытаниями, воспитывая детей, но я считаю, что годы, проведенные с детьми, это самые лучшие и самые радостные годы в нашей жизни. И наши дети учат нас намного больше, чем мы их. Лично мы благословлены нашими детьми, потому что они для нас огромный дар.
2: А какой урок, полученный вами от своих детей, вы бы назвали самым важным?
1: Ну, во-первых, они нас смиряют. Серьезно, они нас смиряют. И еще, мои дети научили меня тому, что мне не надо быть идеальным, что я могу ошибаться, исправлять ошибки, просить у них прощения, и при этом я не потеряю перед ними своего лица. Но больше всего они научили меня тому, и это самый главный урок, что важно быть самим собой, как дома, так и в церкви. Когда мои дети говорят: «Мой папа настоящий», даже несмотря на мои несовершенства, я понимаю, что я чего-то достиг, и это было моей целью.
2: Вы рассказывали мне, что в начале вашего брака ваша жена решила поставить вас на место относительно вашей ответственности как служителя своей семье.
1: Это было в то время, когда мы только пытались основать нашу церковь. Я даже не уверен, что моя мотивация была духовной. Мне кажется, я просто не хотел упасть в грязь лицом перед своими товарищами. Я был невероятно трудолюбивым. Я дни напролет разговаривал с людьми, пытаясь привести их к Богу и в церковь. Это было так благородно. У нас тогда были двое маленьких детей, которые были полностью на жене, в то время как я занимался духовным трудом. И в какой-то момент жена начала спрашивать меня, когда я приходил домой: «Тебя завтра снова не будет?» И я отчетливо слышал в ее голосе боль. Я злился и отвечал: «Я самый ценный кадр в этой церкви. Если я этим не буду заниматься, то никто не будет». Однажды она позвала меня на кухню и сказала: «Нам надо поговорить». Я молилась по поводу тех разногласий, которые возникли между нами относительно наших детей и твоего времени. Я больше никогда не буду поднимать эту тему, но Господь напомнил мне, что ты первосвященник в этой семье, и однажды ты дашь перед Ним отчет о том, как ты относился к нам и какими были твои приоритеты». Ее слова потрясли меня. Я помню, как встал на колени и сказал: «Господь, не может быть, чтобы был конфликт между твоим призванием меня как пастора и призванием быть отцом и мужем. Мне надо что-то с этим делать». После этой встряски я составил систему приоритетов, которой начал следовать и которую крайне редко нарушал.
2: Это прекрасный пример, потому что, мне кажется, часто церковные служители путают призыв Божий с церковью и отодвигают на второй план свои семейные обязанности.
0: Да, но и мужчина, не участвующий в служении, может также сильно увлечься своей работой. Как ему правильно расставить свои приоритеты? Как ему вернуться из состояния, описанного вами, к жене и детям?
1: После этого разговора я сел и начал разбираться в этом вопросе. Я вывел небольшую парадигму, о которой я часто говорю. Во-первых, я человек, и у меня есть отношения с Богом. Во-вторых, я супруг, и у меня есть отношения со своей женой. В-третьих, я родитель, и у меня есть отношения со своими детьми. И в-четвертых, я пастор, и у меня есть отношения с моей церковью. С тех пор я понял, что если первые три пункта у меня не соблюдены, четвертый будет не очень хорошо работать.
2: Вам будет нечего сказать церкви, если первые три пункта не будут выполняться.
1: Часто я вижу, что если первые три пункта расставлены неверно, то сама основа, сама суть и глубина того, что мы делаем, теряется. Несмотря на то, что мы говорим правильные вещи и делаем хорошие комментарии, и оставляем приятные впечатления о себе.
2: Вы в своих выступлениях делаете сильный акцент на мужественности. И мне это нравится. Но расскажите нам, почему именно мужественность?
1: Одна из причин кроется в том, что я всегда много общался со спортсменами. Я сам и в школе, и в университете занимался спортом. Я не понаслышке знаю то давление, которое испытывают христиане, когда они попадают в круг светских людей. Я считаю, что в современном мире, если молодые люди хотят оставаться твердыми в Господе, у них должен быть стержень в душе. Поэтому я обратился к книге пророка Даниила и подогнал эту историю к современным реалиям, так как Даниил был именно таким человеком с самых юных лет.
2: Один из таких отрывков – это книга Даниила, 10 глава, стихи 12 и 19, где написано: «Не бойся, Даниил, мир тебе, мужайся, мужайся». Это прекрасное назидание для современных молодых людей.
1: Мы должны быть сильными. Компромисса не существует.
2: Вы выделили несколько характеристик из жизни Даниила. Какие это характеристики?
1: Он был бескомпромиссным человеком. Меня заинтриговало в Данииле то, что он служил при 4 или 5 разных правителях. И всякий раз, неважно, кто стоял у руля, Даниил, благодаря своему постоянству и бескомпромиссному мужеству, всегда поднимался на вершину. Они искали в его жизни то, в чем его можно было бы обвинить, но в итоге они пришли к заключению, что единственное, в чем его можно обвинить, это его вера в Бога. Он не выставлял свою веру на показ. Иногда я слышу, как люди говорят о том, как он распахнул окно и начал молиться. Но Библия говорит, что он всегда так молился. Когда он узнал, что молиться противозаконно, он не изменил себе. Он сделал то, что делал всегда, потому что он был человеком бескомпромиссным и мужественным. Именно это мы должны воспитывать в своих детях. И это возвращает нас к тому, о чем мы уже говорили. Пасторы и руководители церквей должны быть самими собой всегда, где бы они ни находились. Интересно еще и то, что Даниил был очень воспитанным. Он не выставлял свою религию на показ. В книге Даниила говорится, что он попросил не есть мясо с царского стола. Он был очень вежливым и воспитанным человеком, но проявлял силу духа там, где это было важно. Хотел бы я, чтобы мои сыновья вели себя так же.
2: Да и дочерей тоже. Если бы отцы наставляли и поддерживали в этом своих сыновей и в школе, и в университете, и в начале их взрослой жизни, это помогло бы разрешить многие другие вопросы. Несомненно, их слова будут испытаны, и поэтому они должны обладать бескомпромиссным духом.
1: Да, когда вы официально о чем-то заявляете, то вы отвечаете за свои слова. И если вы придерживаетесь своего исповедания и исполняете заявленное, то ваш авторитет растет, особенно в мирском окружении.
2: А вы помните, чтобы кому-то из ваших детей пришлось пройти испытание веры, что они смело заявили о своих взглядах, и это сыграло огромную роль в их жизни?
1: Да. Однажды футбольная команда, в которой играл мой младший сын Даниил, праздновала свою победу в баре, и все ребята пили, кроме него. Он единственный потягивал колу, над ним смеялись, но он твердо стоял на своем. Я тогда сказал ему: когда у этих ребят, которые критиковали тебя, будут настоящие проблемы, они придут именно к тебе. Такие ситуации открывают возможность для диалога на очень важные темы. Обычно парни не обращаются за помощью к тем приятелям, с которыми они пили. Они пойдут к тому, с кого они могут брать пример, кто дал понять, что он живет по-другому. И я думаю, что это вполне нормальная жизненная схема.
2: В разговорах со своими детьми вы уделяете много внимания вопросу давления сверстников. Вы считаете, что правильный подход к этому вопросу тоже поможет им выбрать верный путь?
1: Да, совершенно верно. Мы делаем большой акцент на давлении сверстников, так как это одно из самых разрушительных влияний в жизни молодых ребят.
2: Мне кажется, что сейчас молодые люди недооценивают неопределенную силу давления сверстников. Даниил мог противостоять ему, потому что он обладал твердым характером, и он знал, как делать правильный выбор.
1: Когда человек делает выбор, он должен принять решение, чему он посвятил себя еще до того, как попадет в определенную ситуацию. Я всегда говорю ребятам, что когда вы останетесь один на один с девушкой в пустой квартире, будет поздно принимать решение о чистоте. Лучше это решить заранее, до того, как вы окажетесь в такой ситуации. Лучше заранее определить, что для тебя значит честь и чистота, до того, как ты будешь испытан. Выбор делается до наступления кризиса, а во время кризиса он закрепляется. Если же вы будете делать выбор во время кризиса, то он часто будет неправильным. Как показывают исследования, если давлению 10 сверстников противостоит не один человек, а двое, то их шансы выстоять против этого давления возрастают практически в 2 раза. А это значит, что если рядом с вами будет друг, который тоже посвятил себя Христу, это придаст вам сил в подобных ситуациях.
0: Да, когда вас двое, это совсем другое дело. Библия говорит, что двое лучше, чем один, верно? Двое могут обратить в бегство 10 тысяч, когда рядом с вами стоит человек, который говорит «Я с тобой». Это придаст вам мужество.
2: Да, мужество рождает мужество.
1: Мы очень серьезно относились к тому, с кем наши дети дружат в школе. Если они собирались к кому-то в гости, мы хотели знать, что это за люди, к кому они идут. Мы часто разговаривали с ними на эту тему, что иногда их очень сильно смущало. Но поймите, если у них будут хорошие друзья, то они будут двигаться вместе с ними в правильном направлении. И часто это может помочь им пережить многие школьные ситуации, особенно в старших классах. Мои дети ходили в христианскую школу, но я надеюсь, что вы не настолько наивны, чтобы думать, что там давление сверстников не так сильно, как в обычных школах. Я говорил своим детям, если вы действительно хотите жить для Бога и всецело принадлежать Ему, то вы будете в меньшинстве и в христианской школе. И это так. Многие дети ходят в христианские школы по разным причинам. Я за христианские школы, я посвятил им большую часть своей жизни – но это не то место, о котором можно сказать. Они в школе, так что я могу больше за них не переживать. То же самое влияние, которым могут быть подвержены дети в обычной школе, может иметь место и в христианской школе.
0: Это точно.
2: Среди наших слушателей могут быть женщины, мужья которых поступают так, как Давид поступал в начале своего брака, когда он полностью отдал себя служению, а семью отодвинул на задний план. Возможно, таким женам, мамам стоит помолиться так же, как молилась жена Давида. «Господи, я прекращаю пилить своего мужа по поводу его роли как служителя, пастыря и руководителя своей семьи. Я отдаю его в твои руки». А после этого им, возможно, надо будет подойти к своим мужьям и с уважением сказать им то же самое, что сказала жена Давида в свое время. Но среди наших слушателей могут быть и мужчины, которым нужно помочь в этом вопросе. И я думаю, что мужество мужчинам дает четко разработанный план, как вложить в своих детей духовные принципы. Дэвид, вы рассказывали нам о том, что вы сами живете по этим принципам, а ваши дети наблюдают за вами. Это так многое значит. Ведь в современном мире подростки так остро нуждаются в живом примере. Они нуждаются в героях, и при этом нам не надо быть совершенными героями. Мы не должны быть идеальным примером. Мы можем плакать. Мы можем быть слабыми, мы можем разочаровываться, мы можем бояться. Я думаю, не зря Новый Завет полон историй о людях, которые не поступали идеально. Они даны нам, чтобы дать нам надежду, чтобы показать, что мы тоже не обязаны быть идеальными. Но мы должны быть настоящими, мы должны быть искренними, мы должны прийти к финишной черте с верой и в послушании Иисусу Христу. Именно это делает Давид в своей семье. Вы говорите и делаете. Вы разрабатываете стандарты. Вы пускаете детей в свой мир. Вы позволяете им заглянуть в вашу душу, наблюдать за вашей жизнью. Это рождает веру и мужество в жизни ваших детей и других людей.
0: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
3: Слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!